Я в часы сальди морский ведли он знал, был сгода по зимка я стара бла луна у башку сабукета правы отбрал, он жгайне сапил за токма.